0: 你过来，
1: ，смотри, что я тебе приготовил. Держи.
2: 哦，给我的。
0: 给你。
1: 留着。哈。
0: 给你的一个小礼物呀。
2: 多谢，多谢。
1: Оружие! Честь отдать! Раз! Два! Три! Оружие в ножны!
2: Хо! Хо! Хо!